0: «Рок с белорусским акцентом». Радио «Столица».
1: Не обращай внимания на светофоры, не смотри на знаки, огр...

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь.

0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolitsa.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

войны до перамоги. Про важные подеи и об героях Великой Айчинной. Про подвиги и память у проекте «Дорогами перамоги». Кожную субботу и неделю у 6:40 на радио «Столица». Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У Беларуси возбуждена криминальная справа по факте удару беспилотника по автобусе с детьми из Гомельской области у Бранской. Об этом рассказал старшиня следственного комитета Константин Бычак. Ведомством во взаимодействии с российскими коллегами проводится разбирательство. Устанавливаются детали злочинства и конкретные особы, которые имеют до его дочинения. Александр Лукашенко заслухал доклад старшини Минского облвыканкома Алексея Кушнаренки, у яким основная увага была засяроджена на развитии агропромыслового комплексу региона, на рыхтовце кормов и подрыхтовце до форуму регионов. Обмерковывалися пытания будовництва молочно-товарных комплексов и захавания поголовья живелы. Вынику докладу Алексей Кушнаренко прокомментировал журналистам.
2: Особое внимание глава государства при докладе обратил на строительство профилакторий. Всего в Минской области планируется построить их 111. Они все находятся в работе, и мы буквально еженедельно контролируем ход их возведения, понимая, что за этим будущее в сохранности, прежде всего, молодых телят. И решили уже в августе месяце, что эти значимые для центрального региона объекты должны быть введены в эксплуатацию. Также глава государства детально расспрашивал о том, как идет ход заготовки кормов с особым акцентом на качество. Я доложил о том, что мы практически закончили первый укос трав с площади 290 тысяч гектар. Южные регионы уже приступили к второму укосу. Если говорить про кормовые единицы, то их уже свыше 6 на одну условную голову. А в прошлом году на этот период было 4. Посыл главы государства – как можно больше заготавливать кормов в полиэтиленовую пленку. Мы это тоже понимаем. Свыше 24 тысяч тонн мы заготовили именно в полиэтилен. И к тем 271 пресс-подборщику, который есть в Минской области, мы создали 7 механизированных отрядов в центральном регионе на базе агросервисов. Это еще одно поручение президента. Возрождение так называемых сельхозтехник в нашей стране. И они имеют необходимое оборудование, весь шлейф этого оборудования, специалистов для того, чтобы качественно и быстро заготовить эти корма. Значит, если говорить про агросервисы выполнения поручений главы государства, то они на сегодняшний день есть практически во всех районах Минской области в том или ином функционале, за исключением Благойского района, Вилейского, Борисовского и Пуховичского. В области выработан соответствующий план на этот год, и мы планируем в этих районах возродить агросервисы, а существующие уже непосредственно оснастить необходимым функционалом для того, чтобы они могли выполнять весь спектр услуг для близлежащих хозяйств.
1: Департамент аховы Министерства внутренних справ представил экспозицию на международной выставе индустрии безопасности «Белэкспо». На локации ведомства передовые сродки и системы аховы, которые применяются для обсталявания всех видов помешканий. Это датчики утечки воды и оповещальники разных видов. Демонструется так само аховная техника, программные комплексы. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет променная облачность, переважно без опадков, только по полночному сходе часом дожди. Температура по ветру до 25 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебской Могилеве 19-21, у Гомеле 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 23-25, у столицы до 22 градусов тепла без остатных опадков.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на Гродинщину, на высокий берег Нёмана, слухать легенду про кохання Яна и Цицилии. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Едем у вёску Багатыревичы, што ў Мастоўскім раёне. Шукаем магілу закаханых. Дарэчы, гісторыю ў сваім рамане над Нёманам апісала Эліза Ажэшка. Можна сказаць, вярнула да жыцця. Расказвае наш гід, дырэктар Мастоўскага раённага турыстычнага інфармацыйнага цэнтра Вольга Хальцова.
2: Потому что это она у местных в легендах услышала ее, и как раз благодаря ей мы о ней еще знаем. То есть существовали где-то лет 500 назад вот девушка Цицилия и парень Ян. Девушка была из знатной какой-то дворянской семьи, юноша был и совсем бедный, но они полюбили друг друга, как всегда, противоречия, хотели быть вместе, но никому не разрешали, и они решили сбежать. Долго шли-шли-шли, бежали-бежали, и вот пришли на берег Немана, где было много тоже, опять же, дубрав наших везде, где они упомянуть, но все дубы-дубы-дубы. И считается, что они поселились в дупле исполинского дуба.
1: Так почалося их совместное житё и, так бы мовить, борьба с природой. Яны потиху освоивали территорию. Вядома, тяжко, але Ян и Цицилия не отступали. И праз час на месцы дрымучага лесу з'явился дом, засеянные полі и шмат свойской живёлы.
2: И спустя много-много лет, когда они уже были старенькими, у них было много детей, Цицилии семья, скорее всего, конечно, не ее отец, но какие-то потомки вот этого княжеского рода нашли их. Увидели, узнали, и их вышла встречать эта уже семья, такая старенькая, седоволосая, в окружении своих детей, внуков, правнуков, и на таком кусочке земли, где уже было все благорожено, сделано. И тогда тот князь сказал, что ладно, мы вас прощаем, да, не будем уже вас, стариков, возвращать назад, стянуть, грубо говоря, за волосы в свои родные земли, и сказал же за то, что вы смогли вот с этой природой побороться, отвоевать себе какой-то кусок земли, с этого момента вы будете называться богатыревичами. И вот так, грубо говоря, они дали начало вот этой деревеньке, и до сих пор через каждый дом у каждого там практически фамилия Богатыревич.
1: И подай кожны жыхар можа расказаць легенду про Яна и Цицилию и показать, где закаханая пахаваная на березе Нёмана. Зараз на гэтым месцы знаходзіцца цікавы помнік, дзе заўсёды ёсць жывыя кветкі.
2: Можна падойти, посмотреть, там, конечно, невероятные виды, тоже очень интересное место. Есть лавочка недалеко от вот этого памятника, где тоже обычно приезжают, смотрят, посещают. Можно спуститься к Неману снизу, там тоже памятник природы, овраг, тоже Яна и Цицилия называется, там какие-то редкие виды растений были найдены.
1: И нярэдкая з'ява тут – шыкоўныя світанкі. Як гарантыя, выдатны настрой, што называецца і вачам прыемна, і вушам цікава. Пра Яна і Цицилию паслухаць, і пра іх каханне. Мабыць, яно было такім жа моцным і тёплым, як само сонца. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Белорусские громадяне, которые пережили атаку украинского беспилотника в Брянской области, вернулись в Речицу. До дому прибыли все пассажиры, которые не отримали серьезных травм. Напередодні, около 11 годин ранницы, двухповерховый автобус спортивной школы трапил под удар дрона. У виніку вибуху загинула Вікторія Горошка, жінка тренера дитячої футбольної команди. Сам тренер Олексій Горошка знаходиться у больниці у тяжким стані. Усього потерпіли мінімум 8 чоловік, включаючи 6 дітей. Кримінальні справи по факті теракту збудили слідчі комітети Білорусі і Росії. И как только что стало известно по доручению Александра Лукашенко, все потерпелые белорусы эвакуированы из Брянска. Их лечение протягнется у Беларуси, об этом поведомляет «Спутник» со посылкой на улады Брянской области. Организация договора об коллективной безопасности рашуче осудила удар по пассажирским автобусе с белорусскими детьми в Брянской области. Отповедную официальную заяву сделал генеральный секретарь объединения Талатбек Масадыков. Керовник военно-политичного блока выказал глубокие спочувания белорусскому боку в связи с этой трагедией. И он подкреслил, что подобным злочинным деянием супрать мирного населения, тем больше супрать неполнолетних, нема и не может быть никакого оправдания. Заклик до Организации Объединенных Наций и ОБСЕ с потребованием публично осудить атаку украинского дрона на автобус с белорусскими детьми накировала уполноваженный по правах человека Яна Лантратова. Российский омбудсмен закликал сусветные правооборонные институты не молчать после трагедии на трассе. Российский бок потребует от международной супольности принциповой оценки деяний Киева. Державтоинспекция звертая увагу автомобилистов, что сегодня мобильные камеры контроля хуткости працуют в Минску, на проспектах Дзержинского, Жукова, Незалежности, Партизанским и Пушкина, на улицах Орловской, Денисовской, Притыцкого, Радиальной и Тимиразева. У Могилеве додатковые камеры контролюють хуткости на проспекте Шмидта, на улицах Гагарина и Чалюскинцев, у Бресте на Варшавской шаши и на улице Пионерской, у Гомеле на Советской, у Гродні на улицах Брикеля, Карского и Мясницкой. У Минску зараз плюс 14, по данных Белгидромета. Сегодня у Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков, только по полночным усходе часом дожди. Температура поветра до 25 тепла. У областных центрах у день чекается. У Витебской Могилеве плюс 19-21, у Гомеле 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 23-25. У столицы до 22 тепла без істотних опадков.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех», для каждого, для тебя!

Ночі у дорозі радіо «Столиця» побач. Слухай, любимая.

0: Эзотерикум.
1: Ну что?
2: Сами жартуем, сами смеемся. Это мы умеем.
1: Это наша праца, так.
2: Ой, так, а у нас историчная рубрика. Сегодня у нас гороскоп, агульно-тематичный. Сегодня мы будем размовлять про гастрономию. У нас кулинарный гороскоп на гэтый день.
1: Будет смачно.
2: Так, сегодня один человек зайшел до нас у студию и спытал: «Ева, снедаете?» Я кажу: «Не». Потому что еще гороскоп не прогучал. Як только мы доведаемся, тады усім будет дозволено да не только поснедать, и пообедать, и повечерать, и добрую компанию займеть. И як завсёды починаем с завена, сёння ежа лепш за ўсё будет выглядать на размаляваным посуде, хохламе, гжеле и тому подобных выробах. Ну, разумеете, такие русские, народные.
1: Так,
2: я не ведаю, как это правильно назвать. Ну,
1: стыльно.
2: Промяство такое, так, ну, коли так. Посуд расписывается, вельми прыгожа.
1: Сябры, коли вы ожидаете не только смачно поснедать, але еще и прыгожа, и у вас есть гэтые вырабы, то, коли ласка, вам нават и зоркий рай гэта рабіць. Тяльцы, основные рекомендации на сегодняшний день.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, не глядишь на назву «УФО», а мы ведаем, кто такие у музычном сенсе. Так, это ведомая британская рок-группа, якая была основана, если тут поглядел, у 1968 годе.
2: Навод на год раней за альбом Abbey Road. За битом, с яким мы слухали 8 минулых годин.
1: Wonderland называлась эта композиция, которая только что гучала. И она так сама бадёрыць на усіх, кто у нас сегодня на хвале. Шукал, может, некий настрой, может, некую эту нотку, эмоцию, якая будет его сопровождать на протягу всего дня.
2: Иншопланетная такое трошечки.
1: Так. Сябры. Ну, а еще можно поглядеть за окно и так само отрымать эту нотку, эмоцию лета, потому что сегодня приемно Соника заглядая и в наши ваконцы. Так, спадемся у ваше так само. И это еще надае нам настрою. Ну и есть надея, что, например, у этой выходные погода будет и будет махчимость отправиться, ну, куда-то, например, на пикник.
2: Чому не? Треба закрывать все четверговые долги.
1: Так, сябры, это робите. Ну и, коли вы собираетесь ехать за рулем, например, то именно для вас будет цікавая наша рубрика одноименная. Зараз для всех, кто лишь себе кировцами, информация о нашей рубрике «За рулем». Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем. Сябры, новость. Ранее, коли были такие мемы в интернете про кировцы автомобиля, частей за все про их, ну и зараз, так само кажут, частей за все их героями были уладальники, кировцы ведомой немецкой марки авто. Ну, коли вы ведаете, про что я кажу, как мне робить лишние рекламы, так, то зараз история поменялась, все больше частей жартуют про уладальников китайских автомобилей. Так, яны все больше гэтую кавалак гэтага рынку автомобильного захопливают что год. Ну и сябры...
2: Ой, Вася, у меня такий загруз зараз с гэтыми мемами автомобильными узгадываю. Треба настроиться на твою новину зараз.
1: Настройся, пожалуйста. Ну а пока ты это робишь, расскажу для всех, что сёлета 1 липеня в Китае набудуть моц новые строгие правила безопасности для электромобилей и их батарей. А за гэта машины могут подорожить. Что изменится? Кнопка отключения у каждого автомобиля повинна заявиться физично. Кнопка отключения харчевания одним натиском. Гэта треба, каб кутка обесточить машину при аварии, не сподяючися на электронику. Безпека батареи. Новые стандарты потребуют, как батарея на углу не загоралась и не выбухала, а не просто подавала сигнал тревоги за 5 хвилин до надзвичайного здарения. Так само ведут тест на удар по дне и проверку безпеки после 300 циклов худкой зарядки. Буйные вытворцы этих автомобилей уже готовы до этих измен. Эксперты лечат, что новые правила очистить рынок от тан и небеспечных моделям. Однако выполнение этих потребований запотребует выдатков. Тому кошт вытворчества аккумуляторов может вырасти. Это приведет до повышения цен на электромобили, выпущенные после липеня 2026 года. Хотя выниковый кошт будет залежить от политики кожного автовытворца. Ну, вот такая новина, сябры. Знову треба платить хорошим.
2: За все.
1: За все, так. Олеж, безпека, перш за все, сябры, коли это здарается, сдается... Ну, некие такие небеспечные ситуации, сдается, все гроши свету отдал, так как это не было. Поэтому, сябры, есть гроши заплатил, Ось і адчувай сябе ў бяспецы. Сябры, ну і яшчэ вы можаце паглядзець у наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». Там з'явіўся кружочак. І гэта не просто кружочак, а гэта кружочак-падказка на нашы ракавыя думкі. Паслухайце, пра што там вам кажам. Там ёсць падказкі пра гурты, кампазіцію, якія будуць гучаць напрыканцы гэтай гадзіны. Калі недастаткова, дачакайцеся, калі ласка, у хуткім часе мы вернемся і яшчэ дадатковую інфармацыю будзем агучваць пра гурт, ну і пра музычную кампазіцію таксама ў гэтай гадзіне будзе. Ну і пенадзён наш мы збіраецца без гэтага ніяк. І плюс да ўсяго мы ў нашу лексічную скарбонку будзем дадаваць чарговае слово. Ці выраз сёння што?
2: Сёння будзе слова.
1: Слова сёння будзе, ну гэта таксама на прыканцы гадзіны. А пакуль што давайце дададзім сапраўдны рок у наш эфір. Далей Шершень, Зарыцкая і кампанія з кампазіцыяй «Nothing gonna stop me now».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10:01, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. По доручению Александра Лукашенко все потерпелые белорусы эвакуированы с Бранска. Их лечение протягнется у айчынных клиниках. Нагадаю, под Бранском у вынику атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус серьезное осколочное ранение отримали тренер Речицкой футбольной команды Алексей Горошко и шестеро неполнолетних спортсменов. Загинула женщина. Дальнейшее лечение и реабилитацию наши соотечественники пройдут у ведущих клиниках Беларуси. 65 рахунков заморозили в Беларуси за сутки из-за деятельности интернет-шуканцев. По данным милиции, граждане поведомили об 400 подозренных звонках. Большость афер удалось попередить. Как спынить вывод грошей, милиция заблокировала 3 подрубленные сайты и закрыла платежи на адрес 66 замежных реквизитов. Так само оперативники затримали курьера аферистов и забрали у него 120 тысяч рублей. Частей за все злочинцы звонят от имя разных начальников альбо подманывают людей при покупках в интернете. Кримінальную справу за паклёп на былога старшыню гомельскага гарвыканкама Владимира Прывалова узбудзіў следчы камітэт. У чэрвені праз розныя інтэрнэт-рэсурсы пачала распаўсюджвацца ілжывая інфармацыя аб затрыманні і змяшчэнні ў следчы ізалятар экс-кіраўніка горада. Гэтыя звесткі цалкам не адпавядаюць рэчаіснасці. У ведомстве падкрэслілі, што ў дачыненні да Владимира Прывалова криминальные справы не узбуджаліся и ніякага проследования не было. Следчий комитет звертая увагу громадян не на недопущальность распаўсюджвання чуток и неправомерной информации. Уключение электросирен отбудется сегодня в Гомельской области за проведение плановой проверки систем оповещения. Специалисты проведут в том лику часовый техничный перехоп эфиру радиостанций. Ратавальники закликают насильство не хваливаться и заховывать спокой, покольки контрольные запуски являются плановыми и не потребуют от громадян никаких деяний. У Мінску зараз плюс 18. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков, только по полночным усходе махчимые короткочасовые дожди. Температура поветра до 25 тепла. В областных центрах у день чакается у Витебской Могилеве плюс 19-21, у Гомеле 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 23-25. У столицы до 22 тепла без істотных опадков.
2: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата», бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
4: Золотая коллекция на радио

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, студы с выпуском новин у Владимир Казаков. Транспортировку 6 пораненых под Бранском белорусов на родиму подтвердил керовник Министерства охраны здоровья Александр Хаджаев. Специальные медицинские бригады сопровождают пациентов и робят все махчимое для их безопасного доезда.
2: Ситуация наших граждан и маленьких детишек, и взрослого, она была начата сегодня с самого утра, когда позволила обстановка и состояние их здоровья. Хотелось отметить, что у нас на данный момент эвакуируется 6 пострадавших. Из них 2 тяжелых. Я повторю, что это 1 ребенок и 1 взрослый. И 4 человека в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые. В этом отношении хотелось бы отметить, что нашему мальчику, который находится в тяжелом состоянии, вчера вечером такой смешанной бригады, в которую входили специалисты из Москвы, из Брянска и из Республики Беларусь, делалась операция. Поэтому на данный момент коллегиально принято решение, что их можно эвакуировать, в связи с чем утром началась эвакуация.
1: Масштабное антитеррористичное учение с уделом силовиков и громадянского сектора проходит в Беларуси. На нескольких пляцовках у Могилевской области одночасово працуют межведомостные оперативные группы. Сгодно со сценарием, удельники тренируются дейничать в нестабильной обстановке. От моменту отримания сигналу тревоги до полной координации сил. У мероприемствах задейничаны представники Министерства обороны, Комитета державной безпеки, Следшего комитета, ратовальники, а так само керовники районных администраций и громадских организаций. Змены у схему организации дорожного руха уносят на скрыжование улиц Аэродромной и Чкалова в Минску. Новый порядок проезду выключая маневр левого повороту при руху по улице Аэродромной у бок Чкалова. А кроме того, на этом же участку вводится заборона на проведение развороту. Державтоинспекция отзначает, что принятое решение накировано на повышение безпеки, повеличение пропускной здольности, напруженного скрыжования и снижение колькости аварийных ситуаций. Кировцы просят загодя уличивать эту информацию и рухаться сгодно с новыми знаками. У Минску зараз плюс 19, по данных Белгидромета. Сегодня у Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков, только по полночному сходе, часом дождь. Температура поветра до 25 тепла. У областных центрах чекается у Витебска и Могилеве плюс 19, 21, у Гомеле 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 23-25. У столицы до 22 тепла, без истотных опадков.
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, протягуем знакомиться с сегодняшними топ-рок-фактами. И зараз уговорка пойдет про гурт Pink Floyd. Далеко не все артисты выпускают новые альбомы с заиздростным постоянством. Некоторые мкнутся не спешаться. Берут перепынок, все добро обдумывают, ловят натхнение. Вот только с часом такие паузы затягиваются вельми надолго. Так гурт Pink Floyd зробил перепынок ровно у 20 годов помеж выходом двух своих полноформатных студийных альбомов. Их диск The Division Bell вышел в соковику 1994-го, а новый релиз, альбом The Endless River, вышел в листопаде 2014-го. До речи, опошняя пластинка не складывалась с цалком новых песен, в ее основу лягли невыдаденные инструментальные сессии 1993-го года, записанные подчас працы над попередним сборником. Музыканты перапрацавалі, дапоўнілі матэрыял як трыб'ют клавішніку Рычарду Райту, які пайшоў з жыцця. Але альбом атрымаў змешаныя водгукі. Для адных ён стаў настальгічным, а іншым падаўся недастаткова амбіцыёзным. Ну што ж,

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Спробы утягнуть Беларусь в войну праз провокации обернуться тяжкими наступствами для их организаторов. Об этом заявил президент, комментируя атаку беспилотника на пассажирский автобус с белорусами у Бранской области.
2: Чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Свидетельством тому являются разного рода провокации, прямые нарушения и договоренности, и поведение в войне отдельных государств, ну, такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию в Старобельске, гибель людей и также детей, даже гибель. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. И, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы. Это кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек. И пострадали наши дети. То есть конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследование в ближайшее время. Надо взять на контроль, сам говоришь, этот вопрос и доложите потом, что на самом деле там произошло.
3: Есть.
2: Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, ну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство. Поэтому вот это все происходит.
1: Жорсткую заяву з асуджэннем нападу украінскага дрона на беларускі аўтобус апублікаваў генеральны сакратар СНД Сергій Лебедзеў. Кіраўнік блока назваў трагедыю ў Бранскай вобласці жахлівым актам агрэсіі і парушэннем прынцыпаў чалавечнасці. Паводле яго слоў, удары па дзецях не могуць мець ніякіх апраўданняў. Садружнасць незалежных дзяржаў смуткуе разам з народам Беларусі пасля гэтага трагічнага інцыдэнту, гаворыцца ў заяве. Сумесную заяву з асуджэннем спроб перагляду вынікаў другой сусветнай вайны прынялі абедзве палаты беларускага парламента. Члены Савет Рэспублікі і дэпутаты падтрымалі штогадовую рэзалюцыю Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па барацьбе з гераізацыяй нацызму, дзе суаўтарам выступае Беларусь. Парламентарыі заклікалі міжнародную супольнасць аб'яднаць намаганні для жорсткага спынення любых праяў расізму і неанацызму. У Мінску зараз плюс 21, па даных Белгідрамета. Гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, удзень будзе пераменная воблачнасць. Месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Начная тэмпература паветра ад 10 да 16, цяпла, удзень да 27. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25, у Гродні 24-26, у Брэсце 25-27. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 24 цяпла без істотных ападкаў.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Спробы утягнуть Беларусь у войну праз провокации обернуться тяжкими наступствами для их организаторов. Об этом заявил Александр Лукашенко, комментирующий атаку беспилотника на пассажирский автобус с белорусами у Брянской области.
2: Мы слышим заявления, оправдания, версии разные, но нам надо истина. И мы ждем этой истины или ответа, реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой. Но при этом я хочу обратить внимание на сам факт. Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где там.
3: Геленджик.
2: Слушайте, а у нас что, не хватает для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Родители решили, частные компании обратились. Не хочу тут и осуждать эту частную компанию. Они работали законно, индивидуальные предприниматели или кто. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться. А данный случай должен быть расследован вместе с россиянами.
1: Ноту протесту вручило Министерство замежных справ часовому поверенному у справах Украины за атаки на автобусы с белорусскими громадянами. Официальный представник ведомства Анатоль Воронков заявил, что наша краина рашуче осуджая гэты бесчеловечный террористичный акт. До украинского боку довели информацию об гибели нашей суальчынницы и ранении 6 человек, у тымлику 5 детей. Официальный Минск потребует от Киева вычерпальных тлумачений у проведения неоткладного расследования и притягнения всех виноватых до отказности. Дипломаты подкреслили, что Беларусь покидает за собой право на отповедные деяния в отношениях до украинского боку. У Минску зараз плюс 21, по данных Белгидромета. Этой ночью в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями. На дворе у день будет переменная облачность. Местами по полночному сходе невеликие короткочасовые дожди. Ночная температура поветра от 10 до 16, тепла у день до 27. В областных центрах завтра у день чекается. У Витебску плюс 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомеле 23-25, у Гродне 24-26, у Бресте 25-27. В столице уночи плюс 12-14, в день до 24 тепла, без істотных ападков.
4: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на Гродинщину, на высокий берег Нёмана, слухать легенду про кохання Яна и Цицилии. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Едем у вёску Багатыревичы, что у Мастовским районе. Шукаем могилу закаханых. Дарэчы, историю в своем романе над Нёманом описала Эліза Ажэшка. Можно сказать, вернула до життя. Рассказывая наш гид, директор Мастовского районного туристичного информационного центра Вольга Хальцова.
2: Потому что это она у местных в легендах услышала ее, и как раз благодаря ей мы о ней еще знаем. То есть существовали где-то лет 500 назад вот девушка из Сицилии и парень Ян. Девушка была из знатной какой-то дворянской семьи, юноша был и совсем бедный, но они полюбили друг друга, как всегда противоречия, хотели быть вместе, но никому не разрешали, и они решили сбежать. Долго шли-шли-шли, бежали-бежали, и вот пришли на берег Немана, где было много тоже, опять же, дубрав наших везде, где они упомянуть, но все дубы-дубы-дубы. И считается, что они поселились в дупле исполинского дуба.
1: Так почалось их совместное житё и, так бы мовить, борьба с природой. Яны потиху освоивали территорию. Вядома, тяжко, але Ян и Цицилия не отступали. И прошчас на месцы дрымучага лесу з'явился дом, засеянные поли и шмат свойской живёлы.
2: И спустя много-много лет, когда они уже были старенькими, у них было много детей, в Сицилии семья, скорее всего, конечно, не ее отец, но какие-то потомки вот этого княжеского рода нашли их, увидели, узнали, и их вышла встречать эта уже семья, такая старенькая, седоволосая, в окружении своих детей, внуков, правнуков, и на таком кусочке земли, где уже было все благорожено, сделано. И тогда тот князь сказал, что ладно, мы вас прощаем, да, не будем уже вас, стариков, возвращать назад, стянуть, грубо говоря, за волосы в свои родные земли, и сказал же за то, что вы смогли вот с этой природой побороться, отвоевать себе какой-то кусок земли, с этого момента вы будете называться Богатыревичами. И вот так, грубо говоря, они дали начало вот этой деревеньке, и до сих пор через каждый дом у каждого там практически фамилия Богатыревич.
1: И подай каждый жихар может рассказать легенду про Яна и Цицилию и показать, где закаханная похованная на березе Нёмана. Зараз на этом месте находится цікавый помник, где заўсёды есть живые кветки.
2: Можно подойти, посмотреть, там, конечно, невероятный вид и тоже очень интересное место. Есть лавочка недалеко от вот этого памятника, где тоже обычно приезжают, смотрят, посещают. Можно спуститься к Неману снизу, там тоже памятник природы, овраг, тоже Яна и Цицилия называется, там какие-то редкие виды растений были найдены.
1: И нярэдкая з'ява тут – шыкоўныя світанкі. Як гарантыя выдатны настрой, што называецца і вачам прыемна, і вушам цікава. Пра Яна і Цицилию паслухаць, і пра іх каханне. Мабыць, яно было таким же моцным и теплым, як само солнце. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем по Беларусі. Геолокация. Радио столица. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Пропановы по корректировке плана будаўніцтва и развития Узброенных сил на ближайшую пятигодку подтримал сегодня президент. Подчас рабочей встречи с военным керавництвом краины Александр Лукашенко отзначил, что измены у программу до 2030 года уносятся по выниках минулой масштабной проверки армии. Керавник державы заявил, что выники ревизии были разгледжаны открыто, а само обмеркование войскоўцы успрыняли вельми становча. Нарада так само закранула пытание внешней безпеки, где Александр Лукашенко особо прокомментировал резонансный напад украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми у Баранской области.
2: Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Спасибо России, что она предложила нам. Ну, мы можем сами это сделать. Я вчера на это министру указал. Все потерпевшие, пострадавшие перевезены кто в Гомель, кто кого-то в Минск направим. Мы их должны прилечить. Дети должны однозначно быть спасены, даже тяжело больные. Ну, а остальных по домам отправить, пусть занимаются спортом здесь, если спортом. Но, скорее всего, кому-то хотелось еще и отдохнуть. Дело же не в том, чтобы там мяч погонять в Геленджике. Пусть извинят меня за это резкое высказывание. Поэтому это еще один факт, что бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям, вокруг нас хватает. Южная граница 1500 километров, вы это знаете, наши военные там стоят, пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным. Надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ. Надо. Мы люди военные. Нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот же народ защитить.
1: Новый обмен телами загинулых солдат помеж Россией и Украиной отбывшего у белорусском пункте пропуску «Новая Гута». Подчас официальной процедуры Киев отримал 522 тела, а Москве передали 33. Беларусь традиционно обеспечила все необходимые умовы безопасности для поспехового завершения встречи. Правоохранники и представники гуманитарных миссий подтвердили роль Беларуси как ключевого боку в решении кризисных питань региона. У Мінску зараз плюс 22. По данных Белгидромета, этой ночью в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворья. У день будет переменная воблачность. Местами по полночному сходе невеликие короткочасовые дожди. Ночная температура поветра от 10 до 16 тепла, у день до 27 градусов. В областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 21-23, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25, в Гродне 24-26, в Бресте 25-27. У столицы в ночи плюс 12-14, у день до 24 тепла без істотных опадков.
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. 22 чэрвеня – трагічная дата. 85 гадоў з пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Яна прынесла безліч пакут на беларускую зямлю. Дакладная колькасць ахвяр невядома і дагэтуль. Генеральная пракуратура працягвае расследаваць пачату ў красавіку 2021 года крымінальную справу па факце генацыду насельніцтва Беларусі падчас Вялікай Айчыннай вайны і пасляваенны перыяд. Працэс па расследаванні актаў генацыду накіраваны на ўстанаўленне канкрэтных асоб з ліку нямецкіх захопнікаў і іх памагатых, якім удалося пазбегнуць адказнасці за забойствы мірных жыхароў, здзекі, катаванні ў канцлагерах і гета, масавы вываз грамадзянскага насельніцтва ў нямецкае рабства. Як ідзе расследаванне, якія яго вынікі, аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, начальнік управлення генпракуратуры Брылёў Дмітрый Владзімірович. Дмітрый Владзімірович, вітаю вас.
2: Добрый день.
1: А расскажыце, ну, калі можна так усё ж такі ахапіць аб асноўных выніках расследавання, якое вядзецца.
2: Асноўныя результаты расследавання — это то, что оно стало национальным проектом. Вся страна фактически вовлечена. Такой семьи нету, которая бы не пострадала и которая бы не помнила своих прабабушек, прадедушек, бабушек, дедушек. Нас это очень радует. Тут, если в цифрах говорить, с любых сторон можно начать. 21 649 число свидетелей – это цифра будет немножко подрастать. Это фактически работа завершена. Число свидетелей и потерпевших. 8 тысяч из них, даже больше, это узники, в том числе малолетние фашистских концлагерей. Эту работу мы завершили. Все допросы фиксируются на видео, потому что время работает против нас. Мы некоторые допросы выкладываем на наш сайт, YouTube, Рутуб канал, чтобы люди могли ознакомиться не из уст человека в погонах, а вот конкретная бабушка или дедушка вспоминают и говорят так, и аутентичнее будет. Ну, может, у кого-то и достоверность тогда не будет вызывать сомнения. 12 868, это на 15 мая, число деревень, которые были сожжены, не 9200. Ну, даже в цифры не надо вникать, плюс 3668. Но суть в том, что вся страна фактически была сожжена, испепелена, и города крупные, Минск, Гомель, другие, были фактически стерты с лица земли, разрушены. Если про сестер Хатыни вести речь, мы понимаем, что не 186, как вот в мемориальном комплексе эта цифра еще стоит, пока стоит, не менее 290, плюс 104 сестры Хатыни. Это тоже результат. Много мест ранее неизвестных, в том числе уничтожения и захоронения мирных граждан. Мы уже говорим, что таких 166. Но и работа же ведется. Может быть, уже не так интенсивно. 21, 22, 23 годы самая большая работа выполнена была. Если про сегодняшний год ведем речь, определено 14 локаций. Это из обязательных. Могут быть еще и незапланированные раскопки. Но из последнего — 5 ям-могил в Казимировском лесу, это город Могилев, теперь это черта города Могилева. И, кстати, там же установлена улица Равчакова, единый памятный знак «Древо жизни». Руки стеблины тягнутся в гору, там такая надпись есть. Поэтому вот это такое место, и там не совсем еще работы были завершены. В прошлом году думали, завершили, нет. Вот 5 ям-могил. В Брестском районе тоже раскопки проводятся. Это самый главный проект. Люди приходят, сообщают. Это фактически национальный проект стал. Про процессуальное действие говорить, про следственные мероприятия, они проводятся. Но не в них суть дела. А основная задача, чтобы люди вспомнили, и, мне кажется, нам удалось, вот, может, этот налет пыли, как чего угодно, спиц людей, чтобы они вернулись в те воспоминания и не теряли нить памяти со своими предками. Это их не чужие люди. А чтобы рассуждали аналитически и чувствовали связь через время. Эти люди им не чужие. Просто надо было напомнить еще раз, как это было. Нам кажется, люди начали забывать, жить другими нарративами. Так вот, просто показали, не внушали чего-то, нет, просто показали, как оно на самом деле было, чтобы еще раз, вот особенно если про яму-могилы речь, как коллективы приходят, ну и мы чаще ведем речь про коллективы, где молодые люди работают или учатся, может быть, старшие классы в школах или другие учреждения образования, чтобы своими глазами, не из уст прокурора, а сами пришли, посмотрели и понимали, и могли тогда провести для себя водораздел, что поменялось, что было, что стало, и кому выгодно забывать, ну, как-то вычеркивать, или еще что хуже, героизировать нацистов. Нам важно, чтобы, вот это один из результатов, чтобы у молодого поколения, особенно у молодого поколения, был свой внутренний стержень, чтобы они могли видеть, ну, скажем, более объективную информацию, достоверную, про которую на Западе не скажут. И вот, вот тех же бабушек послушать, некоторые свидетели бабушки в Витебской области допрашивали, знаете, что они говорят? А вот эти ребята про Латвию, они же к нам на танцы приходили, в клуб там танцевать, а теперь пришли их убивать. Вот, вот как-то такой вот интересный образ. А, там танцевали, а тут вот убивать, да, разные роли. Или в Брестской области, ну, это уже страшные примеры, как вот, вот, вот собаки детей терзали, их останки потом в течение дня еще разносили, а видя все это, матери, ну, они теряли рассудок, сходили с ума. А некоторые родители были даже благодарны и просили, ну, как просили, ожидали, чтобы скорее мучения их детей закончились, тех, которых в колодец бросили, а ожидали, что, чтобы туда еще сверху граната прилетела. Ну, сколько можно мучиться? Вот лучше уже вот, вот, вот и нету мучений, вот и нету ребеночка, вот уже он куда-то улетел. А, о таких историях тоже необходимо рассказывать или как пытаться выплыть с вывернутыми плечами. Забыли некоторые моменты. Может, шокировать не надо, но, по крайней мере, забывать это точно нельзя. Питаться ненавистью? Нет, наверное, это тоже лишнее. Каждый для себя должен выводы сделать. Другие народы помнят. А почему мы не должны помнить? Даже если это болезненная история. Должны помнить, должны рассказывать, передавать. На места, на раскопки должны приводить молодое поколение. Ну, с учетом возраста, понятно. Если это детский сад, мы им про буслика расскажем, про еще какие-то другие символы. Мягко подводить к этой теме, с учетом возраста. Это наша основная задача. Всколыхнули народную память. Это не чужие нам люди, которые жили 80 лет назад. Это, мы до сих пор эту нить жизненную ощущаем с ними. Даже если мы никогда их и не видели, не слышали. А вот они с нами говорят устами тех, кто это сам видел. Или через документы, через архивы.
1: Ну, я так розумію, що важливо не тільки встановити конкретні факти, ось, в яких ви у табліку розказали, але й заховати цю пам'ять. Які, можливо, ще додаткові міри чи мероприємства реалізуються органами прокуратури, а менавіто по лінії меморіалізації? Бачайте, ну, вы такое рассказали, что мне навык все слова забылись. Ну, ось, по этому напрямку, ось, мемориалы, некая архивно-доследшая работа, ось, что на этот конт?
2: Знаете, мы говорим более 3 миллионов. Там гадали, не гадали, а раньше утверждали, и даже в прозе у нас есть каждый четвертый загинуть, и каждый третий. А кто вот этот каждый третий? Больше 3 миллионов. Нам важно знать, кто был этот человек. Мужчина, женщина, ребенок, старик, неважно, фамилия, имя, отчество, когда родился, если призывался солдатами, с какого военкомата. Нам необходимо это знать. Это не безликие какие-то люди. Вот из реки забвения вот эти вот выдернуть важные имена. Это большая работа по нашей инициативе Министерства обороны интенсифицировала архивно-исследовательскую работу. Ну хорошо, а если даже мы не знаем имена, есть архивы, мы не должны эту работу прекращать. Более 80 тысяч имен за последнее время вернули. Вот из забытия. Но это же чьи-то отцы, деды, прадеды. Это же не какая-то безликая масса была. Это очень важно. Или другой аспект. Ну хорошо, если мы знаем имена, так, а может быть они в паспорт захоронения внесены? Так вот не всегда они были внесены. Приводим в порядок эти вопросы. А если внесены в паспорт захоронения, так а где мемориальные таблички? Ну и тут можно вспомнить теперешний микрорайон Фолюш в Гродно, Шталаг 324 там располагался. Ну и плюс 1600 новых имен, вот этих выдернутых из лап смерти буквально, вот там они уже установлены. А это чьи-то близкие. Люди приходят, смотрят. Можно где-то поплакать, цветок принести, помолчать просто можно. Ну, а если линию мемориализации брать, тут можно же и на общереспубликанский уровень выйти. Раньше мы сообщали, Брестская крепость теперь в промежуточном списке ЮНЕСКО не как какое-то фортификационное сооружение, нет, а вместе с Мамаевым курганом как символ борьбы против фашизма, против коричневой чумы. Вот эту работу необходимо было проводить. Ну и лагерь смерти Тростенец. Ну, какое же это региональное значение, как раньше было. Теперь это лагерь смерти, историко-культурная ценность международного значения. А это означает исторический туризм. Мы должны показывать, мы должны прорабатывать маршруты, мы должны завлекать население, приводить на месте, показывать, где это происходило, сколько там людей погибло, более 500 000. Это так, для сведения. Курган славы. Тоже у него теперь более высокий уровень культурной ценности. Это что касается линии мемориализации. Ну и если обобщить, мы должны понимать, что какая бы ни была могилка, даже если это одному человеку, она должна быть досмотрена, ухожена, ну и как у классика, чтобы не зарастала к ней народная тропа. Вот только без формализма, а с сердечностью, с благодарностью, с памятью. Ну, это... Любой порядочный человек должен к своему прошлому так относиться.
1: А, Дмитро Владимирович, ну, на жаль, час ён летіць. Я літаральна некалькі словцоў аб тым, які праект вы рэалізуеце, вось наконт таго, што ніякага фармалізму, ўсё шчыра і ад душы.
2: Последний, из последнего, книга памяти «Личный архив», я проанонсирую, выходит буквально 22 июня. Мы захотели объединить лидеров мнений, узнаваемых людей, такой персонализированный геноцид, так, чтобы не обезличено, а на примере узнаваемого человека рассказать. Кто-то посмел немцу долго курицу не отдавать и был убит. И вот некоторые из героев этой программы рассказывают об этом. У кого-то есть боль, которой можно было поделиться. И получается, это уже не просто геноцид. Касается или не касается. В целом важно помнить. Это все ясно. А на примере конкретных историй, мне кажется, это заходит глубже. И кто-то начинает сравнивать, ближе воспринимать. Вот такой проект вместе с Белтелерадиокомпанией. Ну и чтобы больше зацепить молодежь, в лучшем смысле, интерактивная версия книги «Сожженная деревня» про геноцид. Может быть, бумаги кому-то и мало, а молодой человек, у них же всех гаджеты в руках. Ну, это и правильно, мир такой, это хорошо. Они могут своими глазами увидеть вот эту пожелтевшую бумагу, документы из архива, и сами почитать разборчивым почерком, неразборчивым, полюбопытствовать, глубже погрузиться в историю, своими глазами, ушами услышать показания свидетелей, очевидцев. Вот такая интерактивная книга. В ближайшее время она будет выходить, может, чуть-чуть позже, ближе к осени. Уверен, это будет интересно. Ну и более глубокое погружение. И не только для тех, кто интересуется историей, а и молодых людей.
1: А дякуем за размову. Нагадаем, сьогоднішній спікер, начальник управління Генпрокуратури Дмитрий Брилёв. Я ще хочу, сябры, звернути увагу на те, що гэта тема вельмі велика, широка і балюча. Тому ми її обов'язково закранем у наступному випуску програми «Столічний гость». І будуча програма буде присвячена подіям, які розгортувалися і той роботі, яка проводиться на території Брешини. На гэтым же дозвольте развітацца самымі лепшымі пажаданнямі.
0: Свой гук, свая мова. Радио Сталіца. Реклама на Радио Сталіца.
3: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на Радио Столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26. Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Корректировки плана будаўніцтва и развития узброеных сил на пятигодку идусь от життя, а больше конкретно от выников недавней масштабной проверки, заявил Александр Лукашенко на рабочей встрече с представниками силового блока. Керовник державы обозначил некоторые ключевые подходы.
2: Определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретарь. И уже принят ряд шагов по реализации. Давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно, как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях, но это мое мнение, может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит, беспилотники. Это опасная вещь, надо учиться бороться с этими беспилотниками, надо иметь сильное оружие против этих беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
1: Президент доручил взять на контроль и установить правду у справе атаки беспилотника на автобус с гражданами Беларуси. Отповедное доручение Александр Лукашенко дал держсекретару Совета Беспеки Александру Вольфовичу. Выпадок повинен быть расследованы разом с россиянами, и они готовы нам допомагать, додал президент. 5 машин хуткой допомоги провезли потерпелых от атаки у Бранской области детей у Республиканский науково-практичный центр дитячей хирургии. Врачи неоткладно приступили до приема пациентов. Ранее министр охраны здоровья Александр Хаджаев заявил, что одного из потерпелых детей, стан якого оценивается как тяжкий, переведут у отделения анестезиологии и реанимации, каб оказать интенсивную допомогу. Остатним неоткладно будут выполнены все необходимые обследования. У Мінску зараз плюс 22. По данных Белгидромета, этой ночью у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. У день будет переменная облачность. Местами по полночному сходе невеликие короткочасовые дожди. Ночная температура по ветра от 10 до 16 тепла, у день до 27. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомеле 23-25, у Гродне 24-26, у Бресте 25-27. У столицы вночі плюс 12-14, у день до 24 тепла, без істотних опадков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Все вокруг похожи, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничем.

0: Драйв-чат.
1: 17.19, радио столица, сябры. Сегодня у нас Международный день пикника. Расскажу вам свою историю одной, чем мы с сябрами вырашили зрабить пикник на узроуне. Поехали за город, усё взяли, и грыли мясо, и нават пледы были подрыхтованные, як сказал Саня, як на веселье. Але забыли вугаль, думаем, ну не беда, назбираем галля. Покуль сбирали, галлё оказалось сырым, запалить его не отрымливается, жартовали мы и, скажем так, урежьте мы его распалили, але покуль распаливали, собака, який был с нами так само, одной че сябра узял, до речи, этого собаку с приюту, сдается добрый, але ж он скрал наше мясо. Мы, конечно, на нервах, злые. И у вынику, сябры, ни мяса у нас не было. У гэтый вугаль гарэў, так бы мовіць, вельмі слабо. Потым ели мы сухары, запивали газировкой. Можно сказать, что пикник не вельмі атрымаўся, але зато смеялися на год наперад, наздымали видосиков, як собака за апошнім кавалком мяса утякаў з-под мангала. И с того часу мне здаецца, что застався не закрытый, не завершенный гештальт у меня с пикником, и треба его все ж таки завершить. Расповедайте, як у вас, який ваш пикник запомнился найбольш, смачный, ржачный, фатальный, романтичный, и ці любите вы их на огул, гэтые пикники. Напишите у наш драйв-чат. У пошуку треба увести радио столица на русской мове, долучиться до нашей суполки. Буде вам счастье. У нас заусёды приемные картинки тут. Вось под апошнім постом с прыгожей картинкой пишите комменты. Усе их я огучу у другой эфирной године. Рухаемся.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:40, радио столица, сябры, про надворье зараз на завтра расскажу. И сегодня оно уже так само доброе, стало лепшим, докладно. Ну а завтра будет просто идеальное, как выехать у лес, сгубиться, але не паниковать, бо мангал чакая у тым же месцы, что можно просто исти на пах. У Минску будет +22, +24, без опадков. Кто собирается на пикник, я, сябры, морально с вами. У Гродня чакается +24, +26, невеличкий ветрик, час взять присмаки и поехать куда-нибудь на берег Немана. Брест +25, +27, без опадков, на дворе для пикника, як у Инстаграме. Могилев +22. +24, тепло, сонейка светить, але некалькі кропель с неба таки можа упасть. Але ж гэта не перашкода, каб не пикничить. У Гомеля будзе +23, +25, пераменная воблачность. Комары попередили, вы на природу, мы так само будем. Тому можете захапить специальные сродки. Витебск +21, +23, пераменная воблачность, магчымы невеличкие опадки. Можете захапить на природу парасон. На сябры мы с вами рухаемся, погнали!

0: На радио «Столица».
1: Сябры мои, наша первая эфирная година сошла, як апошні кавалак шашлыку со стола, але не хвалюйтеся, у другой године вас чакае десерт, факты про пикники и, конечно, ваши истории про тое, як природа сустрела вас сюрпризом у выгляде дажджу, а може іншими сюрпризами, все пишите у драйв-чат, а гучу у другой эфирной године, сустракаемся после выпуску новин.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. Студия с выпуском новин. Я Егор Шевчук. Расследование справы об удары украинского беспилотника по белорусским автобусе в Брянской области треба взять на контроль, заявил Александр Лукашенко на рабочей встрече с представниками силового блока. Отповедное доручение президент дал держсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.
2: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас, ну, я говорю, за забором, а иногда и ближе. Чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Свидетельством тому являются разного рода провокации, и не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведения в войне отдельных государств, ну, такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию в Старобельске, гибель людей, и также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы. Кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области, но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. То есть конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследование в ближайшее время. Надо взять на контроль, Александр Георгиевич, этот вопрос и доложите потом, что на самом деле там произошло.
3: Есть.
2: Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть войну, ну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать.
1: Четвертый международный антифашистский конгресс пройдет в Минске с 25 по 27 червня, поведомили у Минобороны. Представники 36 краин наведают храм-помник у гонору всех святых, где керовники основных религийных конфессий проведут литую память об ахвярах Великой Отечественной войны. Основным мероприемством другого дня станет пленарное посяджение в Центральном доме офицеров. Завершится конгресс принятием резолюции, адресованной международной громадскости. Белорусский державный музей народной архитектуры и побыту вёсцы Озерцо Минского района запрошает у всех на традиционное свято купальня. Мероприемство пройдет в субботу с 7 до 10 вечера под открытым небом сирот соправдных помников народного дойлідства. Гости смогут сплести венки и пройти купальским шестем под старожитные песни, вырабить обрадовые ляльки. Наведальникам рекомендуется выбирать зручное одение и обуток. За поломки транспортного сродку ускладнены рух по партизанским проспекте у напрямку улицы Социалистичной у Минску. У державной инспекции просят удельников дорожного руху уличивать эту информацию про выборы маршруту. У Минску зараз плюс 22. По данных Белгидромета, этой ночью у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. У день будет переменная облачность. Местами по полночному сходе невеликие короткочасовые дожди. Ночная температура по ветра от 10 до 16 тепла, у день до 27. У областных центрах завтра у день шакается. У Витебску плюс 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомеле 23-25, у Гродне 24-26, у Бресте 25-27. У столицы у ночи плюс 12-14, у день до 24 тепла, без істотних опадков.
4: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
5: ВК
3: группы «Пошук», «Радио Столица».

0: Радио Столица. Я отпрацавал, еду, хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры мои, мы вернулись, и вы так само не забудьте вернуться с пикника, особливо с усими речами, что привезли, бо потым хтось будет 3 месяцы шукать свой пледик у леси. Сегодня, сябры, мы отзначаем Международный день пикника. Пишите, як у вас. Может, зараз кто-нибудь пикничить. Ну а покуль пишете, послухаем наступные композиции. Почуем с вами в этой эфирной године Aerosmith, Джереми Рейнера, Хейс, Калио, Горки Парк, AC/DC и будет Аврил Лавин и Simple Plan. Это будет их сингл под назвой Young and Dumb. Выпущенный он был у мая минулого года и довольно неадренная коллаборация про то, как они познакомились. Починаем, слухаем, погнали.

0: Сур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:28, радио столица, сябры. Сегодня у нас международный день пикника. И первый сучасный пикник был описан у Франции у 17-18 стагоддзі. Слово пикник походит от французского пикник. З'есці трохи того, трохи гэтага. Самый великий пикник у свете отбылся у Португалии. Там собрались каля 22 тысяч человек, только уявите, вот это пикничок. У США існуют пикник-забеги. Коли бежишь, потом яси, потом знов бежишь. Короче, кто на что здольны. У Британии есть специальный национальный день пикника, и он так само отзначается у червени. Японцы ведомые своей традицией. Ханами, пикники под квітнеючымі сакурамі. Вось гэта, канешне, вайб. У Францыі ёсць пікнік цішыні, дзе людзі не размаўляюць, каб слухаць прыроду. Камары асноўныя госці на пікніках, але паводле даследаванняў больш баяцца яны часнаку, чым рэпеленту. Вось так, сябры, лайфхак ад нас, карыстайцеся. Самая папулярная ежа для пікніка ў свеце гэта, канешне, бутэрброды. У Італіі пикник – обовязковая частка семейных выездов по выходных. Згодно с запытаннями, 70% людей лічат, что пикник – это лепший способ обновить настрой. Есть специальная профессия – планировщик пикников. Люди, что организуют ваш летний отпочинок под ключ. Цікавая профессия, мне здаецца, дзе-нідзе будзе запатрабаваная. Але мне так само здаецца, что кожны з нас можа праявіць крэатыў і так само арганізаваць сабе нядрэнны пікнічок. Напішыце, сябры, у драйв-чат, заходзьце ў нашу суполку, каб яе знайсці трэба. Написать на русской мове «Радио столица», долучиться до яе и все ваши комменты я огучу вельми хутка. Рухаемся.
2: Реклама на «Радио столица».
3: Запрашаем на купалле у Суле. Знаёмимся с традициями. Подробязности «Парк Сула Бай».
2: Реклама на «Радио столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

Драйв-чат. 18.38, радио столица, сябры, международный день пикника, читаю ваши комменты. Першим пишет сегодня Иван и каже, что у яго ассоциации пикника гэта с тым, каб выйти на улицу, и гэта добрая нагода побыть у гармонии с природой, лепш не скажешь. Мальвина написала привитание усім, сегодня не только приемная тема, але и вельми приемный день, самый час собраться на пикник, сгоден с вами, Мальвина. У меня есть махчимость быть у гармонии с природой каждый день. Это круто. Дякую вам за комменты. Василь досылает нам по традиции фото с дымочек пикничку. Дякую вам, Василь, за загадку, за усе комменты так само. Ну и написала Сирена, самый час, каб выйти у лес и зарабить пикничок, такое надворье сприяє вельми. Сирена, сподеюсь, вы уже там. Так, что у нас далей? Далей так само и цікавый коммент. Один раз мы зарабили пикник на даху, суседи думали, что сдымаем кино. Здаецца, гэта забаронена, але можа у вас свой дом, таму круто, что так. Пикник без музыки не пикник, згоден. А я сустрэў свою дзяўчыну на пикнику, сапраўды лепшие речи здараюцца с бутербродом. Смачно есть у тым, кто зараз сел вячэраць, можа нехта снедаць або обедаць, у кожнага свой режим. Так, что у нас далей? Далей такі цікавы комент так само далятеў. О, особистые, дякую за параду про комаров. Вось тут у нас спрачаются про гэтую параду, что какие ученые высветлили про чеснок. Мне здаецца, тыя самые британские. Яны усім гэтым займаюцца. Карацей, сябры, калі вы зараз на пикнику, поспехаў вам, ну а калі не, збирайтеся, выходные будуць теплые. Рухаемся.

Радио «Столица». Рухаемся разом. Every time I take a ride.

Сабры мои, пора сгортывать пледы, ховать пластиковые талерки и выкидывать стресс разом с косточкой. А добры косов, слухайте столицу и памятайте, лепший пикник – это не место, а люди, за якими ты жуешь бутерброд и смеешься. Да, сустречи на нашей хвале, обдымаю покуль. Ну и, конечно, сустренимся на лесной поляне.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Як мінскія падлеткі апынуліся ў цэнтры махлярскай схемы, і дзейнасць якога крымінальнага дуэта спынілі ў Мазыры. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шэўчык. Четверо неполнолетних меньшан отдали аферистам семейные сбережения. Детей подвинули по схеме, связанной со знакомством в интернете. Как поведомил начальник отдела криминального вышуку по Минску Сергей Кухарчик, потерпелые весь час верили, что допомагают своим семьям выратовать гроши.
2: На линию 102 обратилась 13-летняя минская школьница. Она призналась, что отдала мошенникам 8 тысяч семейных сбережений и боится рассказать обо всем родителям. Оказалось, девочку обманули по схеме, связанной со знакомством в интернете и отправкой геолокации. Школьница знала, где хранятся семейные накопления. Она пересчитала их, назвала сумму ненастоящей сотруднице Следственного комитета и сложила их в пакет. А затем по указанию отдала их незнакомому 15-летнему подростку, который считала курьером Национального банка. Он, в свою очередь, также был обманут. Мальчик взял 17 тысяч рублей своих родителей и сложил их в тот же пакет, после чего отвез уже другой 13-летней школьнице для декларирования. Кураторы сказали ему, что девочка является штатным сотрудником банка и передаст деньги в кассу. Эта девочка, как оказалось, тоже стала жертвой мошенников. Она взяла родительские деньги из сейфа и сложила их в рюкзак, полученные от мальчика. Туда же положила еще один конверт, который ей передала еще одна 14-летняя школьница, после чего получила от незнакомцев по телефону новую инструкцию и отвезла рюкзак в условленное место. А когда вернулась домой, то обнаружила, что переписка с кураторами была удалена. Дети все время находились на связи с мошенниками и верили, что помогают своим родителям спасти деньги. Всего они передали аферистам около 80 тысяч рублей в разной валюте. По всем фактам проводятся проверки. Устанавливаются иные участники преступной схемы. Милиция призывает родителей регулярно рассказывать детям о новых уловках мошенников. Объясняйте, что в решении денежных вопросов взрослым не требуется помощь детей. Если кто-то по телефону угрожает или требует задекларировать родительские деньги, то необходимо класть трубку немедленно, рассказать обо всем маме или папе.
1: У Мазыры два мужчины продавали неіснуючыя машыны. У міліцыю звернуўся мінчанін. На гандлёвай пляцоўцы ён знайшоў прапанову аб продажы аўтамабіля Volkswagen Golf усяго за 2000 долараў. Для браніравання аўто прадавец запатрабаваў перадаплату. Пакупнік перавёў грошы. Пасля транзакцыі паводзіны прадаўца рэзка змяніліся, а ён заявіў, што машыну прадаваць не будзе. У той жа дзень па аналагічнай схеме быў падмануты жыхар Салігорска. Супрацоўнікі міліцыі аператыўна ўстанавілі асобы і месцазнаходжанне зламыснікаў. Казалось, что криминальный дуэт на отрыманные гроши сдымал квартиру райцентры, мужчины весело бавили час и распивали спиртное. Распочата криминальная справа по факте махлярства. Генеральная прокуратура распачала адразу 12 крымінальных справ аб хабарах і крадзяжах шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі ў сферы будаўніцтва. Кіраўнікі прыватных фірм Мінска, якія займаюцца вырабам будаўнічых сумесей, арганізавалі сістэматычны крадзеж цэменту і пяску ў дзяржаўных арганізацый. Для гэтага яны прыцягнулі да злачыннай дзейнасці службовых асоб, якія адказвалі за ход работ і дастаўку будматэрыялаў. Крадзяжы ўчыняліся з тэрыторыі будаўнічых пляцовак і пясчаных кар'ераў, афармляліся фіктыўна таварна-суправаджальныя дакументы. Выкрадзеныя матэрыялы ўсяго звыш 340 тонн цэменту і пяску выкарыстоўвалі для ўласнай вытворчасці сумесей. Крымінальныя справы накіраваны ва ўпраўленне следчага камітэта па Мінску і Мінскай вобласці.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

золотая коллекция на радио «Столица». I could stay.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Александр Лукашенко доручыў забараніць паездкі дзіцячых груп за граніцу без дзяржаўнага нагляду і дазволу. Аб гэтым прэзідэнт заявіў, каментіруючы атаку украінскага беспілотніка на беларускі аўтобус у Бранскай вобласці.
2: Мы слышым заявлення, апраўданне, версіі разныя, но нам надо ісціна. І мы ждём этой ісціны или ответа реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой. Но при этом я хочу обратить внимание на сам факт. Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где-то.
3: Геленджик.
2: Слушайте, а у нас что, не хватает не земли ручка для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Родители решили, частные компании обратились. Не хочу тут и осуждать эту частную компанию. Они работали законно, индивидуальные предприниматели или кто. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
1: Кіраўнік дзяржавы падпісаў указ аб разліковых банкаўскіх рахунках са спецыяльным рэжымам функцыянавання. Дакумент у прыватнасці вызначае асноўныя патрабаванні да іх адкрыцця і закрыцця, а таксама удакладняе абавязкі ўладальнікаў. Міністэрства фінансаў аб'явіла аб запуску продажу інтэрнэт-аблігацый з 22 чэрвеня. Агульны аб'ём эмісіі складзе 50 мільёнаў рублёў. Пры гэтым намінал кожнай асобнай аблігацыі 200 рублёў. Тэрмін звароту разлічаны на 3 гады. Фізічныя асобы могуць набыць дзяржаўныя інтэрнэт-аблігацыі анлайн у сістэме інтэрнэт-банкінг Беларусбанка і ў праграмным комплексе электронная гандлёвая пляцоўка Белаграпрамбанка. Ваенна-патрыятычная акцыя «Лісты нашчадкам» стагоддзю вялікай перамогі прысвячаецца, стартуе ў Беларусі заўтра. Ветэраны звяртаюцца да моладзі з пасланнямі, якія будуць змешчаны ў капсулы і распячатаны ў 2045-м, у стагоддзі перамогі. У гэтых лістах тры галоўныя запаветы нашчадкам: памятаць святую праўду аб вайне і даглядаць мемарыялы, берагчы мір як вялікую каштоўнасць і ствараць, сумленна працаваць і праслаўляць радзіму справамі, перадаючы эстафету перамогі ў надзейныя рукі. Па даных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Удзень будзе пераменная воблачнасць. Месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Начная тэмпература паветра ад 10 да 16 цяпла, удзень да 27. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца: у Віцебску плюс 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25, у Гродні 24-26, у Брэсце 25-27. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 24 цяпла, без істотных ападкаў.
0: Реклама на радыё «Сталіца».
4: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. 22 чэрвеня – трагічная дата. 85 гадоў з пачатку Вялікай айчыннай вайны. Яна прынесла безліч пакут на беларускую зямлю. Дакладная колькасць ахвяр невядома і дагэтуль. Генеральная пракуратура працягвае расследаваць пачату ў красавіку 2021 года крымінальную справу па факце генацыду насельніцтва Беларусі падчас Вялікай айчыннай вайны і пасляваенны перыяд. Працэс па расследаванні актаў генацыду накіраваны на ўстанаўленне канкрэтных асоб з ліку нямецкіх захопнікаў і іх памагатых, якім удалося пазбегнуць адказнасці за забойствы мірных жыхароў, здзекі, катаванні ў канцлагерах і гета, масавы вываз грамадзянскага насельніцтва ў нямецкае рабства. Як ідзе расследаванне, якія яго вынікі, аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, начальнік управлення генпракуратуры Брылёў Дмітры Владимирович. Дмітры Владимирович, вітаю вас.
2: Добрый день.
1: А расскажыце, ну, калі можна так усё ж такі ахапіць аб асноўных выніках расследавання, якое вядзецца.
2: Асноўныя результаты расследавання — это то, что оно стало национальным проектом. Вся страна фактически вовлечена, такой семьи нету, которая бы не пострадала и которая бы не помнила своих прабабушек, прадедушек, бабушек, дедушек. Нас это очень радует. Тут, если в цифрах говорить, с любых сторон можно начать. 21 649 число свидетелей, это цифра будет немножко подрастать. Это фактически работа завершена. Число свидетелей и потерпевших. 8 тысяч из них, даже больше, это узники, в том числе малолетние фашистских концлагерей. Эту работу мы завершили. Все допросы фиксируются на видео, потому что время работает против нас. Мы некоторые допросы выкладываем на наш сайт, YouTube, Рутуб канал, чтобы люди могли ознакомиться не из уст человека в погонах, а вот конкретная бабушка или дедушка вспоминают и говорят так, и аутентичнее будет. Ну, может, у кого-то и достоверность тогда не будет вызывать сомнения. 12 868, это на 15 мая, число деревень, которые были сожжены, не 9200. Ну, даже в цифры не надо вникать, плюс 3668. Но суть в том, что вся страна фактически была сожжена, испепелена, и города крупные, Минск, Гомель, другие, были фактически стерты с лица земли, разрушены. Если про сестер Хатыни вести речь, мы понимаем, что не 186, как вот в мемориальном комплексе эта цифра еще стоит, пока стоит, не менее 290, плюс 104 сестры Хатыни. Это тоже результат. Много мест ранее неизвестных, в том числе уничтожения и захоронения мирных граждан. Мы уже говорим, что таких 166. Но и работа же ведется. Может быть, уже не так интенсивно. 21, 22, 23 годы самая большая работа выполнена была. Если про сегодняшний год ведем речь, определено 14 локаций. Это из обязательных. Могут быть еще и незапланированные раскопки. Но из последнего — 5 ям-могил в Казимировском лесу. Это город Могилев, теперь это черта города Могилева. И, кстати, там же установлен, улица Равчакова, единый памятный знак «Древо жизни». Руки стяблины тягнутся в гору, там такая надпись есть. Поэтому вот это такое место, и там не совсем еще работы были завершены. В прошлом году думали, завершили — нет. Вот 5 ям-могил. В Брестском районе тоже раскопки проводятся. Это самый главный проект. Люди приходят, сообщают. Это фактически национальный проект стал. Про процессуальное действие говорить, про следственные мероприятия, они проводятся. Но не в них суть дела. А основная задача, чтобы люди вспомнили. И, мне кажется, нам удалось, вот, может, этот налет пыли, как чего угодно, сбить людей, чтобы они вернулись в те воспоминания и не теряли нить памяти со своими предками. Это их не чужие люди. А чтобы рассуждали аналитически и чувствовали связь через время. Эти люди им не чужие. Просто надо было напомнить еще раз, как это было. Нам кажется, люди начали забывать, жить другими нарративами. Так вот, просто показали, не внушали чего-то, нет, просто показали, как оно на самом деле было, чтобы еще раз, вот особенно если про яму могилы речь, как коллективы приходят, ну и мы чаще ведем речь про коллективы, где молодые люди работают или учатся, может быть, старшие классы в школах или другие учреждения образования, чтобы своими глазами, не из уст прокурора, сами пришли, посмотрели и понимали, и могли тогда провести для себя водораздел. Что поменялось, что было, что стало, и кому выгодно забывать, ну, как-то вычеркивать или еще что хуже, героизировать нацистов. Нам важно, чтобы, вот это один из результатов, чтобы у молодого поколения, особенно у молодого поколения, был свой внутренний стержень, чтобы они могли видеть, ну, скажем, более объективную информацию, достоверную, про которую на Западе не скажут. И вот, вот тех же бабушек послушать, некоторые свидетели бабушки в Витебской области допрашивали, знаете, что они говорят? А вот эти ребята про Латвию, они же к нам на танцы приходили, в клуб там танцевать, а теперь пришли их убивать. Вот, вот как-то такой вот интересный образ. А, там танцевали, а тут вот убивать, да, разные роли. Или в Брестской области, ну, это уже страшные примеры, как вот собаки детей терзали, их останки потом в течение дня еще разносили. А видя все это, матери, ну, они теряли рассудок, сходили с ума. А некоторые родители были даже благодарны и просили, ну, как просили, ожидали, чтобы скорее мучения их детей закончились, тех, которых в колодец бросили, а ожидали, что чтобы туда еще сверху граната прилетела. Ну, сколько можно мучиться? Вот лучше уже вот и нету мучений, вот и нету ребеночка, вот уже он куда-то улетел. О таких историях тоже необходимо рассказывать или как пытаться выплыть с вывернутыми плечами. Забыли некоторые моменты. Может, шокировать не надо, но, по крайней мере, забывать это точно нельзя. Питаться ненавистью? Нет, наверное, это тоже лишнее. Каждый для себя должен выводы сделать. Другие народы помнят, а почему мы не должны помнить? Даже если это болезненная история. Должны помнить, должны рассказывать, передавать. На места, на раскопки должны приводить молодое поколение. Ну, с учетом возраста, понятно. Если это детский сад, мы им про буслика расскажем, про еще какие-то другие символы. Мягко подводить к этой теме, с учетом возраста. Это наша основная задача. Всколыхнули народную память. Это не чужие нам люди, которые жили 80 лет назад. Это, мы до сих пор эту нить жизненную ощущаем с ними. Даже если мы никогда их и не видели, не слышали. А вот они с нами говорят устами тех, кто это сам видел. Или через документы, через архивы.
1: Ну, я так розумію, що важливо не тільки встановити конкретні факти, ось, яких ви у тим ліку розказали, але й ось заховати цю пам'ять. Які, можливо, ще додаткові міри чи мероприємства реалізуються органами прокуратури, а менавіто по лінії меморіалізації? Бачайте, ну, вы такое рассказали, что мне навык все слова забылись. Ну, вось, по гэтым напрамку, вось, мемориалы, некая архивно-доследшая работа, вось, что на гэты конт?
2: Знаете, мы говорим более 3 миллионов. Там гадали, не гадали, а раньше утверждали, и даже в прозе у нас есть каждый четвертый загинут, и каждый третий. А кто вот этот каждый третий? Больше 3 миллионов. Нам важно знать, кто был этот человек. Мужчина, женщина, ребенок, старик, неважно, фамилия, имя, отчество, когда родился, если призывался солдатами, с какого военкомата. Нам необходимо это знать. Это не безликие какие-то люди. Вот из реки забвения вот эти вот выдернуть важные имена. Это большая работа. По нашей инициативе Министерство обороны интенсифицировало архивно-исследовательскую работу. Ну хорошо, а если даже мы не знаем имена, есть архивы, мы не должны эту работу прекращать. Более 80 тысяч имен за последнее время вернули. Вот из забытия. Но это же чьи-то отцы, деды, прадеды. Это же не какая-то безликая масса была. Это очень важно. Или другой аспект. Ну хорошо, если мы знаем имена, так, а может быть они в паспорт захоронения внесены? Так вот, не всегда они были внесены. Приводим в порядок эти вопросы. А если внесены в паспорт захоронения, так а где мемориальные таблички? Ну и тут можно вспомнить теперешний микрорайон Фолюш в Гродно, Шталаг 324 там располагался. Ну и плюс 1600 новых имен, вот этих выдернутых из лап смерти буквально. Вот там они уже установлены. А это чьи-то близкие. Люди приходят, смотрят. Можно где-то поплакать, цветок принести, помолчать просто можно. Ну, а если линию мемориализации брать, тут можно же и на общий республиканский уровень выйти. Раньше мы сообщали, Брестская крепость теперь в промежуточном списке ЮНЕСКО не как какое-то фортификационное сооружение, нет, а вместе с Мамаевым курганом как символ борьбы против фашизма, против коричневой чумы. Вот эту работу необходимо было проводить. Ну и лагерь смерти Тростенец. Ну, какое уж это региональное значение, как раньше было. Теперь это лагерь смерти, историко-культурная ценность международного значения. А это означает исторический туризм. Мы должны показывать, мы должны прорабатывать маршруты, мы должны завлекать население, приводить на месте, показывать, где это происходило, сколько там людей погибло, более 500 000. Это так, для сведения. Курган славы. Тоже у него теперь более высокий уровень культурной ценности. Это что касается линии мемориализации. Ну и если обобщить, мы должны понимать, что какая бы ни была могилка, даже если это одному человеку, она должна быть досмотрена, ухожена, ну и как у классика, чтобы не зарастала к ней народная тропа. Вот только без формализма, а с сердечностью, с благодарностью, с памятью. Ну, это... Любой порядочный человек должен к своему прошлому так относиться.
1: А, Дмитро Владимирович, ну, на жаль, час ён летіць. Я літаральна некалькі слоўцоў аб тым, які праект вы рэалізуеце, вось, наконт таго, што ніякага формалізму, ўсё шчыра і ад душы.
2: Последний из последнего, книга памяти «Личный архив», я проанонсирую, выходит буквально 22 июня. Мы захотели объединить лидеров мнений, узнаваемых людей, такой персонализированный геноцид, так, чтобы не обезличено, а на примере узнаваемого человека рассказать. Кто-то посмел немцу долго курицу не отдавать и был убит. И вот некоторые из героев этой программы рассказывают об этом. У кого-то есть боль, которой можно было поделиться. И получается, это уже не просто геноцид. Касается или не касается. В целом важно помнить. Это все ясно. А на примере конкретных историй, мне кажется, это заходит глубже. И кто-то начинает сравнивать, ближе воспринимать. Вот такой проект вместе с Белтелерадиокомпанией. Ну и чтобы больше зацепить молодежь, в лучшем смысле, интерактивная версия книги «Сожженная деревня» про геноцид. Может быть, бумаги кому-то и мало, а молодой человек, у них же всех гаджеты в руках. Ну, это и правильно, мир такой, это хорошо. Они могут своими глазами увидеть вот эту пожелтевшую бумагу, документы из архива, и сами почитать разборчивым почерком, неразборчивым, полюбопытствовать, глубже погрузиться в историю, своими глазами, ушами услышать показания свидетелей, очевидцев. Вот такая интерактивная книга. В ближайшее время она будет выходить, может, чуть-чуть позже, ближе к осени. Уверен, это будет интересно, но и более глубокое погружение. И не только для тех, кто интересуется историей, а и молодых людей.
1: А дзякуем за размову. Нагадаем, сённяшні спікер, начальнік управлення Генпракуратуры Дмітрый Брылёў. Я яшчэ хачу, сябры, звярнуць увагу на тое, што гэтая тэма вельмі вялікая, шырокая і балючая. Таму мы яе абавязкова закранем у наступным выпуску праграмы «Сталічны госць». І будучая праграма будзе прысвечана падзеям, якія разгортваліся, і той рабоце, якая праводзіцца на тэрыторыі Брэшыны. На гэтым жа дазвольце развітацца самымі лепшымі пажаданнямі.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Ведая рубрика «Культ поход» у эфиры кожную пятницу у 15:50.
1: Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
7: Rock Life.
8: Rock Life, Pink Floyd, Пульс. Першая частка. Цікава, што гэты канцэрт адрозніваўся не толькі выдатнай музыкай, але і выкарыстаннем перадавых тэхналогій і эфектаў, якія стварылі неверагодную візуальную сімфонію. А грандыёзныя відэаэфекты і светлавое шоу сапраўды падарвалі ўяўленне гледачоў. Асаблівай увагі патрабуюць музыканты гурта. Калектыў у складзе Дэвіда Гілмара, Рычарда Райта і Ніка Мейсона прадэманстраваў свае ўнікальныя музычныя здольнасці і ўзрушаючае майстэрства на сцэне. Вяртаемся на канцэрт.

Радио «Столица». Слухай, любимое. There is a thousand mile mind.

0: самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У неделю у Заславье прошло городское свято, просвеченное моде. Его кульминацией стал иммерсивный показ под открытым небом. Его провели на центральной площади, каля одной из головных славутостей города, костела Нараджениной и Святейшей Девы Марии. Белорусский лен с его природной фактурой сустракается с усходним поглядом на пригожусть, а так само уникальной философией сузирания и повагой до деталей. Обидве культуры объединяет уважливое ставление до властной спадщины и им к ней не перенести его в сучасность, растлумачили концепт-организаторы.
2: Александра Юхнель, заместитель директора департамента маркетинга Марк Формель. Рада представить финал масштабного конкурса CreArt, идея которого зародилась еще 8 месяцев назад. Дошли до кульминационной точки. Это показ коллекции дизайнеров CreArt как проект. Мы очень рады, что нам удалось его реализовать в таком огромном масштабе. Всего нами было обработано более 550 заявок участников.
1: Пляцовка была выбрана не выпадково. Головный офис и вытворчасть бренда находится менавіта у Заславье. У центре города разместилась поп-арт-зона и интерактивные локации. Например, пляцовка по створению дизайна футболок и бьюти-станция. Так само прошел квест у пошуках модной ДНК. А еще бренд представил нового маскота по имени Мифик. А кроме того, для гостей провели экскурсию по вязальному цеху и упершиню зладили великий фэшн-показ там же. На им продемонстрировали работы финалистов конкурса молодых дизайнеров креативу. Сам конкурс стартовал еще у кастрычніку. Пераможцаў выбралі ў 5 катэгорыях: лепшы дызайнер, лепшы ілюстратар, лепшы крэатар, лепшы фатограф і лепшая мадэль.
2: Хацелася б паблагадарыць всіх прычасных к этому мерапрыяццю. Была праделана агромная работа сіламі каманды более 30 чалавек, і мы очень счастлівы, што это свершылася именно вот в таком масштабе, і надеемся, што в будущем, скажем так, этот проект найдёт для себя ещё і какие-то новые направления для своего развития.
1: Такие мероприемства еще одна возможность отчуть гонор за то, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тых, кто не спит. Слухай, любимое. Столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Лунінец і його район. Что будем робить? Знайомиться с сакральными славутостями, у приватности с Червоной церквой и мясцовой Пизанской. С вами Аляна Давыдова. Привитание!
0: Геолокация.
1: Лунінец з'явився на світ у 1540-м за 11 кілометрів від ракі Прип'ять. Шмат што було ў яго гісторыі. Чыгунка, напрыклад, праклалася. Яна падштурхнула да развіцця. Лунінец стаў буйным чыгуначным вузлом, а яшчэ і цэнтрам рэгіёна. Войны не абміналі. Аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі таксама пакінула свой след. Расказвае наш гід, дырэктар Лунінецкага раённага краязнаўчага музея Наталья Благодёрова.
2: Лунінецкий район – один из трех районов Брестской области, пострадавших от Чернобыльской АЭС. Это 88% населения, 43 населенных пункта, в которых проживало больше 52 тысяч человек. Прошло 40 лет, район живет своей обычной жизнью, но местные власти ведут контроль загрязнения.
1: До этого момента подходить отказно, и життё протягивается, дякуючи самим людям, державе и с допомогой Бога. И это не просто слова. Лунінецкая земля лечится православным краем. У кожным населенном пункте есть храм. Например, старожитный Кажан-городок славится своей Пизанской церквой.
2: Так называется Свято-Николаевская церковь, которая построена в 1818 году. Она в данный момент находится на реставрации. Говорили, что ее построили без единого гвоздя. И со временем, конечно же, она наклонилась. И вот вид Пизанской башни, мы говорим, что это Пизанская церковь у нас.
1: У самім Лунінцы ёсць галоўная чырвоная царква. Так яе называюць у народзе. Афіцыйна яна Крыжа Узвіжанская.
2: Старая очень церковь. Входит в список историко-культурного наследия. Она была построена в начале 19 века, но из-за причины того, что в Лунинце построилась железная дорога, население стало гораздо больше, и было принято решение в 1912 году построить каменный храм. Интересно то, что сам праведник Иоанн Кронштадтский пожертвовал 200 рублей на строительство этого храма. Этот храм открыл двери в 1921 году, и что примечательно, во время Великой Отечественной войны он не закрывался, то есть он был действующим храмом. Сейчас он находится в центре нашего города, можно пройти посмотреть.
1: А чаму царква чырвоная? Таму што з чырвонай цэглы, узведзена, дарэчы, у традыцыях рэтраспектыўна-рускага стылю. Храм безумоўна выдатны звонку, і ўнутры шмат прыгажосці і каштоўных для царквы рэчаў, кніг і абразоў 18-га і 19-га стагоддзяў. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.